0: I'm all of this. How much should we put? All of this. Slow water, butter, salt.
1: Ночью сколько раз стоите?
2: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
1: Раза 3-4?
2: Ну.
1: А как это происходит?
2: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
1: Болит?
2: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
1: Болит вот здесь, да?
2: Ага, да, да.
1: Да?
2: Ага.
1: Все хорошо. Песок, камни у вас мелкие.
2: Мелкие, да?
1: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарства пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
2: 69 полных.
1: 69.
3: Ага.
4: Нет, нет,
3: а там дар.
4: Если вы кардиолога, прием. На обед.
3: А, все? Правильно, правильно.
5: Обед.
3: Все? Ло? Нурали, стоматолог после обеда.

0: Медицинский пояс Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова!

0: Я блинки в факап тонала.
1: Вот
0: булдер.
2: Вот булдер.
1: А с ней трума?
2: Нет, трума.
1: Рахат тут трума.
0: Рахат тут трума?
1: Он говорит трума. Рахат тут трума. Ну, стенка идет. И тут там прыгнула
2: курочка. Давай, хамам, пусти.
1: Хамам, да, сама?
0: Что, поспать?
2: Поспай, мне.
0: Аш.
2: Ашел.
1: Шиненько не спит.
2: Аш. Аш. Просто на биржан курим был.
0: Сын, хочу уйкен курит.
2: Өзің аш, өзің аш, өзің аш.
0: Сын, хочу уйкен куреда. Сын, хочу уйкен санайт бол.
2: Ой, молодец, хорошо, Анна. Я, аш, аш.
0: Өзің аш,
2: аш, өзің аш.
0: Тілің шар.
1: Мама, әстеме.
2: Я, я, аш. Аш.
3: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, М, У, К. Да, да,
4: Б. Последние две строчки вам
3: вообще не вижу.
4: А другой класс теперь, другим классом читаем.
3: Б. К, Ш,

0: Маневрова 4881, ведущая в Ямка. Я дежурный по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут готов до СП
1: Вахненко. Готов, нас ждем. А он же на четвертый, сначала отступить надо. Там потом прицеп
2: сделать. На восьмом пути на Кустанай поезд, потом это я все доеду вагон.
0: Пробуй. Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: ЭКГ терапевты покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт наш.
1: Там никого нет? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Справа. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что мне вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже? Сильно. Болит, но не сильно.
2: Такое при надавливании, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можете писать. Получается сейчас за 14 дней минимум. Из двух недель достаточно будет. Фуконазол, это нахуй антибиотик, чтобы...
3: Сюзели дойду с доктор Казар. Күнделікті сізге дәрі шу керек, бұрай ма? Қазір футболканыз шеш, баяқ кейін шеш, қоқырыңызға жатыңыз, қарай салай, сөнді да. Правый желудочек. 2,8. МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сияқтысыз ғой сіз?
4: Қарлығы жақсы құдағың бар ма дейді?
3: Жоқ, сізде екі, үш, пачте барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, или пока емделесіз, содан кейін барып не қылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
5: Возвращаюсь, да? А так автобус вам не возвращается.
6: Ломан номер меня.

0: Атрофирование мозга.
1: Я сейчас скоро
0: ага, успокойся. Сам. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
1: Только улучшение.
0: Я же не врач. Ага. Я работала оператором техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой да. 2 года назад.
1: Перепилил.
0: Перепилил, надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются свободу что-то делать.
2: Так. Чувствуем?
3: Да.
2: Так, чувствуем?
3: Да.
2: Одинаково?
3: Одинаково.
2: Угу. Вот так вот?
3: Тоже есть.
2: Ага, так.
3: Тоже есть.
2: Так.
3: Есть.
2: Хорошо.
0: У него речь заторможена, бывает молотит не чувствуем? То, что надо. Вообще чувствуем. Не то, что.
2: Вот так, одинаково?
0: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
2: Ага, где хорошо, где плохо?
3: Ну, здесь как-то...
0: Временами это... мозг, да, отключается или что?
2: Люсь Михайловна, тихо.
0: Угу.
2: Мешайте.
0: У него живот такой был.
2: Вот, вот так вот чувствуем? Один.
3: Да.
2: Вот так вот чувствуем?
3: Да.
2: Хорошо. Вот так вот, вот чувствуем?
3: Да, остро.
2: У-у-у. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
0: Что тогда, когда нет. Я тебе штаны угу. Одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
2: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
0: Рука сломана правая, левая угу. Тоже порезана.
2: Вся. Тянем руку вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
0: Она выше локтя сломана у него правая, а эта болгаркой повредит.
2: Угу, хорошо.
0: Ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
2: Аллергии есть или нету?
0: Нет.
2: Язва, гастрит есть, нету?
1: Нет.
0: Двенадцатиперстная язва. Что ты молчишь?
2: Сахарный диабет есть или нету?
1: Нет, нет.
2: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
1: Нет, тоже.
0: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
2: Гепатит, Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
3: 2 года.
2: 2 года. Как легли, да, получается,
0: да.
2: Правильно?
0: Да, да, да.
2: После
0: да.
2: Инсульта.
0: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает, объясните мне, почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
0: А как он повредил? То, что упал, ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
0: В сердце, да? В сердце.
4: Он шатает его, он будет вот так держаться.
0: Да, он, туда, да, туда, он туда, вот так туда. Идет, да.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
0: В мозгах
4: работа,
0: именно.
4: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
0: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
2: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
0: Полных 64, 65.
2: Ну, он уже на пенсию получил.
0: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: прийти.
1: В сторону входит, куда проходит?
2: Спокойно.
3: И вот, да, вот я сейчас.
1: Хорошо.

0: Ay, ya son para hacer jueves. Pues, no sé, bueno.
1: Тебе удобно?
2: Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9.
1: Угу. Голову назад, только чуть-чуть. Ага. Другую сторону, другую сторону. Все, потирайся, встаем. Вот этот сапог тоже можно тираться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
2: Получается, по структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена объем. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
3: Хорошо? Мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
3: Хорошо.
2: Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки.
3: Все,
2: до свидания.

Медицинский пояс Алматы, Казахстан. Это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не см...

0: смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Замбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки по капсуналу.
5: Вот.
6: А если не трума?
5: Нет, трубу.
6: Рахат тут трума.
4: Рахат тут трума?
6: Он говорит трубу. Рахат тут трума.
4: Давай, тамам, пусти. Я, Аша. Узун Аша?
5: Узун Аша.
4: Тилим Шар.
6: Маме, стиме.
5: Я,
4: Тилим Шар.
5: Аш.
4: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, М,
7: У,
4: К.
7: Расплывается не видно?
4: Да, да.
7: Последние две срочки вам
4: вообще не вижу.
7: А другой класс теперь, другие два прочитаем.
4: Б. К, Ш,

0: Маневрова 4881, ведущая в Ямка. Я дежурю по станции Ямка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, мы что готов до СП Вахнунка.
1: На восьмом пути на Кустанай поезд, там у тебя 51 вагон.
0: Пробуй. Манерова, план работы с первого, выезжай за Манерова третий, маршрут вам готов.

0: экогастрию вы терапевту покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Пришли? Уй, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Не здесь болит? не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже сильно. Болит, но не сильно.
2: Такое при надавливании, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже может быть. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можешь писать.

0: получается все равно 14 минимум. Ну, недели достаточно будет. Фуку назвал, это нахуй антибиотик, что-то.
1: Жүз елүдө жүз болуптур азыр. Күндөлүк сизге дары ичүү керек.

0: бармалар барынды.
1: Жоқ, сізде 2-3 почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек байды, пока емделес, содан кейін барып не қылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
2: Атрофирование мозга.
3: Я скоро горошек.
2: Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
3: Только лучше.
2: Я же не врач. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой два года назад.
3: Перепилил.
2: Перепилил. Надо было через два месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
4: Так, чувствуем?
5: Да.
4: Так, чувствуем?
5: Да.
4: Одинаково?
5: Одинаково.
4: Угу. Вот так вот?
5: Тоже есть.
4: Ага, так.
5: Тоже есть.
4: Так.
5: Есть.
4: Хорошо.
2: У него речь заторможена, бывает молотит, вот не
4: чувствуем?
2: То, что надо. Вообще не то, что.
4: Вот так одинаково?
2: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
4: Ага, где хорошо, где плохо?
5: Ну, здесь как-то...
2: Временами мозг, видать, отключается или что?
4: Люсь Михайловна, тихо. Угу. Мешаете.
2: У него живот такой был.
4: Вот, вот так вот чувствуем?
5: Да.
4: Вот так вот чувствуем?
5: Да.
4: Хорошо, вот так вот, вот чувствуем?
5: Да, остро.
4: Угу. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
2: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
4: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
2: Рука сломана правая, а левая тоже порезана.
4: Тянем руку вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
2: Она выше локтя сломана у него правая, а эта болгаркой повредила.
4: Угу, хорошо.
2: А ну, человек, знаете как говорится, сама вся на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
4: Аллергии есть или нету?
2: Нет.
4: Язва, гастрит есть, нету?
3: Нет.
2: 12-перстная язва. Чего ты молчишь?
4: Сахарный диабет есть или нету?
3: Нет, нет.
4: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
3: Нет, тоже.
2: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
4: Гепатит Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
5: Два года.
4: Два года. Как легли, да, получается?
5: Да.
4: Правильно?
2: Да,
4: было?
2: Да, да.
4: После
2: да.
4: Инсульта.
2: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили на руку, он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне. Почему он падает?
6: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
2: А как он повредил? То, что упал,
6: кровь,
2: ударился?
6: Кровь там у него. Инсульт у него.
2: В сердце, да? В сердце.
6: Мозг. Он шатает его, он будет вот так держаться.
2: Да, он, туда, да, туда, он туда. Вот так идет, да.
6: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
2: В мозгах
6: работа,
2: именно.
6: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
2: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Я его, я ж не, он говорит, ты сам-сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой-нибудь.

0: Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
1: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
0: Полных 64. 65.
1: Ну, он уже на пенсию получил.
0: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: А что, баба на первое открыто было, да?
1: Что, Михаил, только что очень жунгло.

0: прийти.
1: В сторону входим, куда проходим.
2: Спокойно.
3: Да, вот здесь.
1: Хорошо.

0: А я что, хаса, что появилось?
1: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Голову назад, только чуть-чуть. Ага. Другую сторону, другую сторону. Тут. Угу. Все, вытирайся, встаем. Вот этот сапог, который нужно тереться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
2: Получается. По структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшила объем. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу. Хорошо?
3: Мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается. Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки. Все, до свидания.

0: Each step. Each punch. Each peak drives you onward. Life driven by sport. Sports Life this weekend on DW.
1: Российская агрессия, ситуация в Украине. Мы будем в прямом эфире.